0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. Hello, brother. A man wants to wake

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Tutti-frutti, oh Rudy.

Радио Монте-Карло.

безупречный вкус в музыке. В Ростове 6 утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
2: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
3: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофтоп 39». И я люблю, когда мясо встречают с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. И медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена. И атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Рофтоп 39» в центре Ростова. На Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
4: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
5: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
6: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Из-за невозможности гарантировать коммерческую загрузку бортов, Россия не намерена запускать прямые рейсы в Бразилию. Такое заявление в разговоре с ТАСС сделал директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. По его словам, в настоящее время можно без проблем добраться до Бразилии через Турцию или Ближний Восток. Ранее посол Бразилии в Москве напомнил, что с 93 по 2000 год рейсы между Москвой и Рио-де-Жанейро выполнял Аэрофлот. По его словам, при наличии спроса восстановить авиасообщение между странами можно было бы и сейчас. С 16 мая в столичных парках проходит новый музыкальный проект «Парковый хор». Программа продлится до 12 сентября. Организаторы отмечают, что для участия не требуется музыкальное образование или вокальные навыки. Главной целью проекта они называют желание создать атмосферу живого общения и совместного творчества. В основе паркового хора – коллективное исполнение известных песен под руководством профессиональных хормейстеров и музыкантов. Участникам помогают освоиться, подхватить мелодию и получить удовольствие от совместного пения. Ближайшее мероприятие пройдет 12 июня в парке Северная Тушина. Гостей ждет программа, посвященная народным песням. Участие в проекте бесплатное.
2: Спонсор программы ИП Пикалова Елена Ивановна.
3: Акция в Пихтинавто. Работа по проверке и заправке кондиционера всего за 1600 рублей. Плюс скидка 15% на очистку радиаторов автомобиля до 31 июля. Кондиционер подводит в жару. Делайте проверку минимум раз в год в летний сезон прямо сейчас. Не плавьтесь в пробках. Дышите прохладой. Приезжайте в Пихтинавто на Малиновского 13А/1, Нансена 156А и Шолохова 312.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживание навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции. Надежный двигатель. Рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
7: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
8: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
9: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

радіо «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
5: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Энди Уильямс.
1: Композиция «Moon River» была написана Джоном Мерсером и Генри Манчини в 1961 году. Эту песню Мерсер написал о реальной реке, протекавшей в саванне, городе, в котором вырос автор. Во времена его детства она называлась «Back River», но много лет спустя была переименована в «Moon River» в честь работы Джонни Мерсера.
0: Энди Уильямс. «Moon River».

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону пасмурно, ожидается дождь. Ветер юго-западный, слабый, с порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Температура воздуха днем до плюс 24.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет.
5: Тогда включаю.
7: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
9: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСК-10.

0: 8017-611-85.
1: Сегодня деловая встреча, завтра бездорожье. В выходные путешествия с семьей. Тэнк 500 легко меняет правила игры. Полный привод, рамная конструкция и салон бизнес-класса. С Тэнк 500 вы везде чувствуете себя уверенно. Только до конца июня в Тэнк Агат на Аксайском особые условия на покупку. Ловите момент.
2: Маршрут в Агат построен.
1: Телефон 305-05-00.
3: Код города 863.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 8 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Президент Ирана подтвердил подписание меморандума США 19 июня. Масуд Пезешкиан заявил, что в условиях военных действий руководству Исламской Республики удалось сохранить управление благодаря мерам, которые приняли губернаторы и главы районов. Накануне Дональд Трамп, премьер Пакистана Шибас Хариф, а также представители Ирана объявили о достижении соглашения, которое предусматривает прекращение боевых действий. Стороны должны подписать документ 19 июня в Швейцарии. Владимир Путин провел рабочую встречу с министром транспорта. Андрей Никитин доложил президенту о ходе строительства первой в стране высокоскоростной магистрали Москва-Петербург и поезда для нее. По словам главы Минтранса, созданы первые 5 вагонов состава. Он подчеркнул, что впервые в мире специалисты провели сварку на профиле в 980 мм. Никитин напомнил, что скорость 400 км в час – это другая физика, поэтому требования совершенно другого уровня к безопасности. Высокоскоростная магистраль между Москвой и Петербургом должна быть запущена в 2028 году. Время в пути между городами составит 2 часа 15 минут. Донской государственный технический университет 10 раз подряд вошел в число 1313 лучших высших учебных заведений планеты по версии всемирного рейтинга Round University Ranking. Эксперты дали высокую оценку работе университета в рамках 4 ключевых векторов – качеству преподавания, научным изысканиям, международной интеграции, а также финансовой стабильности. В текущем году специалисты проанализировали показатели 2400 вузов, представляющих 99 стран. Однако в финальный список вошли только 1313 организаций. Российскую Федерацию в этом перечне представляют 126 университетов. В данном списке ДГТУ находится на 1033 позиции в общемировом зачете и занимает 68 место среди отечественных участников. В Ростове-на-Дону прошло пленарное совещание, на котором власти обсудили уборку улиц, ремонт дорог, озеленение и состояние подземных переходов. Глава администрации Александр Скрябин отметил, что качество уборки городских дорог нуждается в улучшении. В частности, на островках безопасности остается мусор, грязь и песок. Департаменту ЖКХ поручено жестко усилить контроль за работой подрядных организаций. Важной темой встречи стал дорожный ремонт. По словам Александра Скрябина, на прошлой неделе в городе уже устранили дефекты покрытия на площади более 3000 квадратных метров. На этой неделе дорожники собираются отремонтировать еще 2700 квадратных метров полотна. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 72 рубля и 45 копеек, евро стоит 83 рубля и 80 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в городе пасмурно, небольшой дождь и плюс 24. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 3 балла местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на особенной улице от автосервиса до проспекта Королева. Скорость в потоке упала до 4 км в час, время преодоления затора около 20 минут. Помимо этого, небольшие сложности возможны на Малиновского от улицы 339-й стрелковой дивизии до улицы Доватора, на особенной от 5-й залповой улицы до 1-го форматного переулка и на Всесоюзной от проезда под железной дорогой и до портовой. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Автопарк».
3: Автосалон «Джейку Сокол Моторс» в Аксае уже открыт. В честь открытия выгодные условия на приобретение «Джейку J6». Автомобиль для тех, чьи дороги ведут за пределы асфальта. Камера 540 градусов, 19 ассистентов безопасности, особый режим климат-контроля для питомцев и внедорожная проходимость. Свобода без компромиссов. «Джейку J6». Ваш путь начинается здесь. Аксайский проспект, 13. Джейку J6. Сокол Моторс.
4: Реклама.
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет?
5: Тогда включаю.
7: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
9: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
12: Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
13: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофтоп 39». И я люблю, когда мясо сочетается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена. И атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
15: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про кино. В сети появились рецензии критиков на третий сезон шоу «Дом дракона». Премьера на HBO состоится 21 июня. Рейтинг на портале Rotten Tomatoes составил 97%, лучший показатель за всю историю сериала. На Metacritic средний балл тоже оказался выше, чем у предшественников. Автор отмечает масштабность сезона, эпичные сражения, впечатляющие актерские работы и глубокую проработку сюжета. Действие «Дома дракона» разворачивается за 100 лет до «Игры престолов». По сюжету члены династии Таргариенов вступают в кровопролитную борьбу за железный трон. На шоу снимались Мэтт Смит, Эмма Дарси, Оливия Кук и другие. Создателем выступил Райан Кондал, одним из продюсеров – писатель Джордж Мартин. HBO также заказал 4-й сезон сериала, который станет финальным. Актер и комик Питер Серафимович воплотил полтергейста Пивза в первом сезоне сериала «Гарри Поттер HBO». Призрак Пивз жил в школе Хогвартс с момента ее основания, всячески досаждал ученикам и педагогическому составу. В полнометражной «Поттериане» Пивз не появлялся. Премьера «Гарри Поттера» состоится 25 декабря. Сериал уже продлили на второй сезон по мотивам «Тайной комнаты».
2: Спонсор программы ИП Пикалова Елена Ивановна. Акция в Пихтинавто. Работа по проверке и заправке кондиционера всего за 1600 рублей. Плюс скидка 15% на очистку радиаторов автомобиля до 31 июля. Кондиционер подводит в жару. Делайте проверку минимум раз в год в летний сезон прямо сейчас. Не плавьтесь в пробках. Дышите прохладой. Приезжайте в Пихтинавто на Малиновского 13А/1, Нансена 156А и Шолохова 312.

0: «Скучное путешествие» на радио «Монте-Карло».
1: Любые ограничения живут только в голове, любит повторять британский путешественник Майлз Хилтон Барбер. И он знает, о чем говорит. Всю свою жизнь он доказывает, что невозможное – понятие условное. Потеряв зрение в 18 лет, Майлз не просто не остановился, он превратил свою судьбу в цепь поразительных подвигов. Однажды он стал первым незрячим пилотом, перелетевшим Ла-Манш. Детская мечта о небе казалась утраченной, когда врачи диагностировали у него генетическое заболевание, приводящее к полной слепоте. Долгое время Барбер считал, что все кончено, но однажды его младший брат Джеффри, тоже слепой, построил яхту и в одиночку пересек океан от Африки до Австралии. Этот поступок стал для Майлза вызовом и вдохновением. В 50 лет он вернулся к мечте детства и поднялся в небо. На переделанном легком бомбардировщике Майлз летел вместе со вторым пилотом Ричардом, полностью полагаясь на голосовые команды и собственные ощущения. Перелет через Ла-Манш стал только началом. Позже Барбер совершил перелет из Лондона в Сидней, покорял Килиманджаро и Монблан, пересекал пустыню Гоби и Антарктиду на собачьей упряжке. Правда, последняя экспедиция едва не стоила ему жизни. Он замерзал в снегах, и путешествие пришлось прервать. «Я не призываю слепых покорять Южный полюс», — говорил Майлз. «Но если человек, потерявший зрение, возьмет трость и сам перейдет улицу, это уже победа». Для Барбера героизм не в рекордах, а в умении не сдаваться и шаг за шагом возвращать себе свободу.
0: «Нескучное путешествие» на радио «Монте-Карло».
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык Лента Фреш из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
4: В ленту!

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.ru.
5: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
3: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Рой Орбисон. На написание композиции «Oh, Pretty Woman» Роя Орбисона вдохновила его жена. Как-то Рой и его друг и соавтор Билл Дис сидели дома у Орбисона, размышляя над новой песней. Тогда в комнату заглянула супруга музыканта Клодет и сообщила мужчинам, что собирается в город за покупками. В процессе беседы Рой начал напевать фразу «Pretty Woman Walking Down the Street». И Билл подхватил мелодию и стал отбивать ее ритм по столу. К тому моменту, как Клодет вернулась из магазина, композиция «Oh, Pretty Woman» была уже готова.
2: Рой Орбисон, «Pretty Woman».

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
3: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
4: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
5: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
6: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем Корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
7: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону пасмурно, ожидается дождь. Ветер юго-западный, слабый, с порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Температура воздуха днем до плюс 24.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фреш».
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Городской кроссовер Джетур Дэшинг с максимальной выгодой от 2 миллиона 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320-37-71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама.
6: Свобода видеть. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения нового поколения «Смартсайт» с выгодой до 15 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 30 июня в клинике «Эксимер».
7: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет заботимся о вас.

0: 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
1: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 9 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. США и Иран подписали меморандум в электронном виде, а это сделал глава Белого дома Дональд Трамп, американский вице-президент Джей Ди Венс и спикер Меджлиса Исламской Республики Мохаммед Бегар Галибаф. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на должностное лицо в администрации Трампа. Одновременно с этим глава МИДа Ирана Аббас Аракчи заявил, что в пятницу 19 июня в Женеве может состояться встреча делегаций Вашингтона и Тегерана перед церемонией подписания меморандума о регулировании конфликта. На Украине ввели новую систему контрактов для военнослужащих. Те, кто подпишет новые договоры с Минобороны, пробудут в армии до общей демобилизации. Те, кто перейдет на введенную систему, сможет уйти со службы по истечении контракта. Как уточнили в военном ведомстве, для солдат на боевых должностях предусмотрена возможность подписать договор на сроки от 6 месяцев до 2 лет, для действующих военнослужащих – до 10 месяцев. Как заявил замглавы Минобороны Мстислав Банник, никто не обязывает переходить на новую систему, но разница будет существенной. Евросоюз и Украина официально запустили переговоры о вступлении на межправительственные конференции в Люксембурге. Об этом сообщил председатель Европейского совета Антонио Кошта в соцсетях. Еврокомиссия с июня 2024 года добивалась начала этих переговоров, но их 2 года блокировала Венгрия из-за недовольства гонениями Киева на венгерское меньшинство. Украина 15 июня открыла переговорный кластер основ, включающий 5 глав – правосудие, свобода и безопасность, юридические и фундаментальные права, финансовый контроль, государственные закупки и статистика. По всем этим разделам страны-кандидаты должны привести свое законодательство в полное соответствие с нормами ЕС. В больницах и поликлиниках Ростовской области искусственный интеллект проанализировал уже более 135 тысяч лучевых и инструментальных исследований. Цифровой ассистент помог сберечь время и врачам, и пациентам, сообщили в местном региональном здравоохранении. Главный итог работы ИИ – почти в каждом третьем случае, это около 50 тысяч снимков, система нашла признаки патологии. На них медикам стоило обратить пристальное внимание. Как подчеркнул глава областного Минздрава Нейри Варданян, за этой статистикой стоят реальные люди, ведь вовремя замеченная болезнь позволяет сразу начать лечение. Система работает как умный сортировщик, она делит поток снимков на условную норму и подозрение на патологию, а также готовит для доктора предварительное описание. Благодаря технологиям медицинские данные обрабатываются быстрее, а очереди в диагностические кабинеты становятся меньше. При этом сама диагностика стала точнее и качественнее. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 72 рубля и 45 копеек, евро стоит 83 рубля и 80 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в городе пасмурно, небольшой дождь и плюс 24. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты, по данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность городских дорог оценивается в 4 балла местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на особенной улице от автосервиса до проспекта Королева. Скорость в потоке упала до 4 км в час, время преодоления затора около 20 минут. 15 минут потеряете на улице Даватра и Змеевском проезде, это заезд до Тамбовской улицы. Небольшие сложности возможны также на Первой Форматной, от 3-го Союзного переулка до Особенной и на Особенной улице от 5-й Залповой до 1-й Форматной. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Автопарк».
3: Автосалон «Джейку Сокол Моторс» в Аксае уже открыт. В честь открытия выгодные условия на приобретение «Джейку J8». Премиальный кроссовер для тех, кто привык выбирать лучшее. Мощный турбированный двигатель, интеллектуальный полный привод и высокий уровень комфорта в каждой поездке. Премиальный салон с современными технологиями и уверенная динамика. «Джейку J8». Статус, комфорт и возможности без компромиссов. Аксайский проспект, 13.
4: Реклама.
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет.
5: Тогда включаю.
7: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
9: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
12: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революции». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с 3 этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСЗ «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Сегодня деловая встреча. Завтра бездорожье. В выходные путешествия с семьей. Тэнк 500 легко меняет правила игры. Полный привод, рамная конструкция и салон бизнес-класса. С Тэнк 500 вы везде чувствуете себя уверенно. Только до конца июня в Тэнк Агат на Аксайском особые условия на покупку. Ловите момент.
14: Маршрут в Агат построен.
13: Телефон 305-05-00.
15: Код города 863.
16: Агат. Покупай выгодно.
17: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. В сети появились рецензии критиков на третий сезон шоу «Дом дракона». Премьера на HBO состоится 21 июня. Рейтинг на портале Rotten Tomatoes составил 97%. Лучший показатель за всю историю сериала. На Metacritic средний балл также оказался выше, чем у предшественников – 77 баллов из 100. Авторы отмечают масштабность сезона, эпичные сражения, впечатляющие актерские работы и глубокую проработку сюжета. Действие «Дома дракона» разворачивается за 100 лет до «Игры престолов». По сюжету члены династии Таргариенов вступают в кровопролитную борьбу за Железный трон. В шоу снимались Мэтт Смит, Эмма Д'Арси, Оливия Кук и другие. Создателем выступил Райан Кондал, а одним из продюсеров – писатель Джордж Мартин. HBO также заказал 4-й сезон сериала, который станет финальным. Актер и комик Питер Серафинович уплотит полтергейста Пивза в новом сезоне сериала «Гарри Поттер» HBO. Призрак Пивз жил в школе Хогвартс с момента ее основания и всячески досаждал ученикам и педагогическому составу. В полнометражной «Поттериане» Пивз не появлялся. Премьера «Гарри Поттера» состоится 25 декабря 2026. Сериал уже продлили на второй сезон по мотивам «Тайной комнаты».

0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
1: Филомена.
2: «Филомена» — британский драматический фильм 2013 года об исправительных приютах Магдалины, существовавших в Ирландии с 18 до конца 20 века. В 2002 году эту тяжелую тему открыл массовому зрителю фильм «Сестры Магдалины» режиссера Питера Малана. «Филомена» продолжает исследовать ее и показывает историю женщины, в молодости угодившей в приют и столкнувшейся с жестокими последствиями своего пребывания в этом учреждении. В центре сюжета пожилая ирландка Филомена Ли. Она хочет исправить ошибку своей молодости. Совсем юной девушкой она вне брака родила сына, за что была определена в католический приют на перевоспитание и искупление греха. Через несколько лет ребенка Филомены отдали на усыновление в Америку, и след его затерялся. Почти полвека спустя Филомена, так и не смирившись с потерей сына, решает отыскать его. В этом ей помогает журналист Мартин Сиксмит. Они отправляются в путешествие по Ирландии и США, сталкиваясь с жестокой реальностью, в которой оказались многие незамужние матери в те времена. Идея снять фильм пришла к британскому актеру Стиву Кугану, который наткнулся на реальную историю Филомены Ли в газете «Гардиан». После этого актер прочитал книгу журналиста Мартина Сиксмита «Потерянный ребенок Филомены Ли». В 1952 году женщину насильно разлучили с сыном Энтони. Его продали американской семье за 2000 фунтов стерлингов. Актера так поразила эта история, что он решил перенести ее на экран и выступил соавтором сценария. Команда фильма познакомилась с реальной Филоменой Ли, которая посвятила свою жизнь повышению осведомленности о законодательстве об усыновлении. Актер Стив Куган, исполнивший роль журналиста Сиксмита, даже посетил с Филоменой Ватикан, чтобы поговорить с Папой Римским. Филомена Ли стала собирательным образом юных незамужних матерей, которые подвергались жестокому обращению в приютах и лишались возможности воспитывать своих детей. Таких разрушенных жизней на страницах ирландской истории тысячи. Неудивительно, что фильм «Филомена» вызвал широкий общественный резонанс. А благодаря выразительной игре Стива Кугана и Джуди Денч, фильм произвел фурор на Венецианском фестивале и стал настоящим фаворитом смотра. Кинокартина получила множество наград. 3 номинации на «Золотой глобус» и 4 на «Оскар». И, конечно, фильм ждал кассовый успех. При бюджете в 12 миллионов долларов он собрал в мировом прокате 100 миллионов.
0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы ООО «Интерио».
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
5: Королева 1D.
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Велки Поповицы даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
5: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
6: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
7: В ленте.

0: Квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Зачисляй, храни, трать. Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Озон.

0: С 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. АО «Альфа-Банк».
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону пасмурно, ожидается дождь. Ветер юго-западный, слабый, с порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Температура воздуха днем до плюс 24.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
0: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
5: Высота-ремстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота-ремстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота-ремстрой».
6: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная

0: 26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК НОС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 10 утра.
3: Новости.
4: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. США и Иран подписали меморандум в электронном виде. Это сделал глава Белого дома Дональд Трамп, американский вице-президент Джей Ди Венс и спикер Меджлиса Исламской Республики Мохаммед Бигар Галибаф. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на должностное лицо в администрации Трампа. Одновременно с этим глава МИДа Ирана Аббас Аракчи заявил, что в пятницу 19 июня в Женеве может состояться встреча делегаций Вашингтона и Тегерана перед церемонией подписания меморандума о регулировании конфликта. На Украине ввели новую систему контрактов для военнослужащих. Те, кто подпишет новые договоры с Минобороны, пробудут в армии до общей демобилизации. Те, кто перейдет на введенную систему, сможет уйти со службы по истечении контракта. Как уточнили в военном ведомстве, для солдат на боевых должностях предусмотрена возможность подписать договор на сроки от 6 месяцев до 2 лет, для действующих военнослужащих – до 10 месяцев. Как заявил замглавы Минобороны Мстислав Банник, никто не обязывает переходить на новую систему, но разница будет существенной. Донской государственный технический университет в 10 раз подряд вошел в число 1313 лучших высших учебных заведений планеты по версии всемирного рейтинга Round University Ranking. Эксперты дали высокую оценку работе университета в рамках четырех ключевых векторов – качеству преподавания, научным изысканиям, международной интеграции, а также финансовой стабильности. В текущем году специалисты проанализировали показатели 2400 вузов, представляющих 99 стран. Однако в финальный список вошли только 1313 организаций. Российскую Федерацию в этом перечне представляют 126 университетов. В данном списке ДГТУ находится на 1033 позиции в общемировом зачете и занимает 68 место среди отечественных участников. В Ростове-на-Дону прошло пленарное совещание, на котором власти обсудили уборку улиц, ремонт дорог, озеленение и состояние подземных переходов. Глава администрации Александр Скрябин отметил, что качество уборки городских дорог нуждается в улучшении. В частности, на островках безопасности остается мусор, грязь и песок. Департаменту ЖКХ поручено жестко усилить контроль за работой подрядных организаций. Важной темой встречи стал дорожный ремонт. По словам Александра Скрябина, на прошлой неделе в городе уже устранили дефекты покрытия на площади более 3000 квадратных метров. На этой неделе дорожники собираются отремонтировать еще 2700 квадратных метров полотна. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 72 рубля и 45 копеек, евро стоит 83 рубля и 80 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в городе пасмурно, небольшой дождь и плюс 24. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 72 рубля и 45 копеек, евро стоит 83 рубля и 80 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в городе пасмурно, небольшой дождь и плюс 24. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карты показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается в 4 балла. Основные затруднения в проезде на проспекте Соколова от Лермонтовска до Седова простоите около 15 минут, как и на первой форматной от 3-го связного переулка до Особенной. Также Особенная задержит от автосервиса до проспекта Королева и Шабалдаева от проспекта Ленина до Комсомольской площади. Загружены Ворошиловский проспект, площади Гагарина и Малиновского в сторону ГПЗ Эктагонрогской трассе. Желаем вам хорошего пути.
2: Спонсор программы ООО «Автопарк».
3: Автосалон «Амото Сокол Моторс» в Аксае уже открыт. В честь открытия выгодные условия на приобретение нового «Амото C5». Под капотом двигатель 1.5 турбо на 150 лошадиных сил. Разгон до сотни 9 секунд. Премиальная акустика. Адаптивный круиз-контроль. Системы слежения за полосой и слепыми зонами. Приобретайте новый «Амото C5» в «Сокол Моторс». Аксайский проспект 13. «Амото C5». «Сокол Моторс».
4: Реклама.
5: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
6: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
7: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» в «Волтхаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
8: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
9: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
8: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
9: Королева 1D.
10: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Продажа билетов на некоторые поезда с юга России с отправлением после 8 сентября приостановлена. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе РЖД. Представители перевозчика уточнили, что изменения в расписании затронут часть поездов, отправляющихся от станций курортов Черноморского побережья и Кабминвод. Приостановку продажи билетов объяснили проведением в сентябре ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре. Ожидается, что в самое ближайшее время после завершения корректировки графика продажи билетов начнут открываться, подчеркнули в РЖД. В пресс-службе принесли извинения за доставленные неудобства и призвали клиентов включить уведомления в приложении РЖД пассажирам, чтобы не пропустить информацию об открытии продаж на нужные даты. К 2045 году Владивосток может превратиться в российский аналог Хургады из-за смягчения климата. По прогнозам ученых, в перспективе 15-20 лет Приморье станет главным курортным регионом нашей страны. За последние 60 лет средняя температура во Владивостоке увеличилась на 1,5 градуса. Вода в бухтах в августе-сентябре прогревается до комфортных плюс 23, плюс 25. В ближайшие годы температура может стать еще выше. Подобные показатели в настоящее время фиксируются в Анапе и Сочи. Согласно прогнозу Института мирового океана ДВФУ, через 15-20 лет Владивосток и Приморский край могут стать курортом вроде египетских Хургады и Шарм-эль-Шейха. Схожести добавят акулы, которые начнут все чаще появляться у побережья. При этом смягчение климата влечет за собой не только позитивные изменения. Есть риск, что тайфуны станут сильнее, наводнения чаще, а уровень воды в море поднимется.
2: Спонсор программы ИП Пикалова Елена Ивановна. Акция в Пихтинавто. Работа по проверке и заправке кондиционера всего за 1600 рублей. Плюс скидка 15% на очистку радиаторов автомобиля до 31 июля. Кондиционер подводит в жару. Делайте проверку минимум раз в год в летний сезон прямо сейчас. Не плавьтесь в пробках. Дышите прохладой. Приезжайте в Пихтинавто на Малиновского 13А/1, Нансена 156А и Шолохова 312.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону пасмурно, ожидается дождь. Ветер юго-западный, слабый, с порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Температура воздуха днем до плюс 24.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Jetour Dashing всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фреш».
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Jetour». Городской кроссовер Jetour Dashing с максимальной выгодой от 2 миллионов

0: Уникальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Be you.
1: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
2: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1 6 2026 года по 30 6 2026 года. Не является публичной офертой.
4: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
5: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» – «Волт Хаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
6: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Супермодель и ведущая шоу «Топ-модель» по-американски Тайра Бэнкс подала в суд на Netflix, обвинив стриминг в клевете в документальном столкновении с реальностью в закулисье «Топ-модель» по-американски об истории популярного реалити-шоу конца 2000-х. Сериал вышел на Netflix в феврале. В него вошли интервью с ведущей Тайрой Бэнкс, продюсером Кеном Моком и судьями шоу Джеем Эммануэлем, Джеем Александром и Найджелом Баркером. Появились также бывшие участницы и победительницы шоу, включая Уитни Томпсон, Жизель Самсон, Шеннон Стюарт, Шэнди Салливан, Дэнни Эванс и Кинью Хилл. В иске Бэнкс утверждает, что ее интервью, которое длилось 3,5 часа, сократили до 16 минут, после чего его лишили контекста и перемонтировали в поддержку ложного и клеветнического нарратива. В иске также говорится, продюсеры через выборочный монтаж и манипуляцию материалом создали ложный нарратив о том, что госпожа Бэнкс сознательно допустила сексуализированное насилие над участницей, использовала ее травму для рейтинга, а затем не могла этого вспомнить. Это полная выдумка, которую Netflix транслировал мир аудитории в миллионы зрителей. Речь идет об инциденте в четвертом сезоне, который снимали в Южной Африке. Участница Кинги Хилл участвовала в фотосессии с моделями-мужчинами, и один из них, по ее словам, очень агрессивно к ней приставал перед съемкой. Во время разбора работы участницы телеконкурса Бэнкс давала ей советы, как реагировать на харассмент. Телеведущая рекомендовала использовать женские уловки. По словам Тайры, девушке стоило веселым образом дать отпор обидчику. В сериале она сказала: «Я пыталась придать ей уверенности, используя имеющуюся у меня информацию. Мне казалось, что это придало ей уверенности, исходя из информации, которая у меня была. Я думала, что это был лучший совет, но нужно было сказать стоп». Она добавила, что теперь мы все понимаем, какая защита нужна женщинам. По мнению Тайры, Хилл заслуживала большего, но ни руководство телеканала, ни сама Бэнкс не знали, как правильно поступить в то время.

0: Реклама.
1: Вялкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: Пани, о пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
9: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
13: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Музыка «Радио Монте-Карло» — часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
3: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону пасмурно, ожидается дождь. Ветер юго-западный, слабый, с порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Температура воздуха днем до плюс 24.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 UC Don». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Ростов-39». И я люблю, когда мясо сочетается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медово-янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Ростов-39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит доганус. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 12 часов. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции морской. Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию морскую на этой неделе.
0: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о том, что происходит в мире. В Великобритании введут запрет на пользование соцсетями для граждан младше 16 лет. Об этом сообщил в соцсети X премьер-министр страны Кир Стармер. В настоящее время дети должны находить себя в мире, где технологии проникают в каждую область их жизни. Я не могу допустить, чтобы это продолжалось далее. Так что мы возвращаем детям их детство, заявил политик. Стармер подчеркнул, что для него, как для родителя, важно, чтобы дети были в безопасности и были счастливы. По его мнению, это было легче достичь во времена, когда интернет не существовал. Премьер-министр поделился, что его команда выяснила мнение тысяч британских родителей. Они заявили, что их сыновья и дочери зависимы от социальных сетей и заперты в цикле бесконечного скроллинга, который замещает игры, сон и время с семьей. Это может навредить их ментальному здоровью, подчеркнул Стармер. Запрет планируют ввести до весны 27-го. Ранее к аналогичной мере прибегли власти Австралии. Их примеру намерены последовать в Канаде, Норвегии, Франции, Малайзии, Дании и Индонезии. Японская компания Niikoshi выпустила съедобную кошачью шерсть – сахарную вату, внешний вид которой имитирует клоки шерсти трехцветной кошки. Продукт продают под названием «Вкусный кошачий мех» в пластиковом ведерке. Создатели снека отметили, что новинка отражает глубокую любовь к кошкам. Вата обладает сладким сахарным ароматом, а по вкусу напоминает шипучие конфетки. Так же, как и они, кошачья шерсть лопается и потрескивает во рту. СМИ называют текстуру меха забавной. Купить Delicious Cat Fur можно в магазине бренда в торговом центре в Йокогаме. Стоимость одной упаковки 980 йен или около 445 рублей.
2: Спонсор программы ИП Пикалова Елена Ивановна. Акция в Пихтинавто. Работа по проверке и заправке кондиционера всего за 1600 рублей. Плюс скидка 15% на очистку радиаторов автомобиля до 31 июля. Кондиционер подводит в жару. Делайте проверку минимум раз в год в летний сезон прямо сейчас. Не плавьтесь в пробках. Дышите прохладой. Приезжайте в Пихтинавто на Малиновского 13А/1, Нансена 156А и Шолохова 312.

0: «Загородный сезон» на радио «Монте-Карло». Традиции отдыха на природе со всего света. Шезлонг. Еще древние подметили, что отдыхать и мыслить лучше всего лежа. Современные ученые подтверждают, в положении полулежа человек становится более креативным и генерирует самые оригинальные идеи. Ну а наиболее удобное приспособление для возлежания – один из любимых атрибутов отдыха на природе – шезлонг. Считается, что первые гибриды стула и кровати появились в Древнем Египте около 3000 лет до нашей эры. Тогда их делали из пальмовых ветвей, скрепляя подобием веревки. Позже египтяне начали изготавливать лежаки из древесины, украшая их слоновой костью и эбеновым деревом. В современном виде шезлонг появился во Франции во второй половине 17 века. Правда, несмотря на явно французское название, означающее «длинный стул», англичане утверждают, что первыми были они. Французы же рассказывают такую легенду. Как-то король Людовик XIV навестил одного из своих маршалов, который был тяжело ранен в бою. Но королю не пристало стоять или даже сидеть у постели подданного, и находчивые пажи быстро соорудили для него нечто вроде лежанки, чтобы не уронить честь монарха. Вскоре его величество смекнул, что лежа на этом топчине можно принимать придворных. Придворные же последовали примеру короля и обзавелись шезлонгами, на которых с удовольствием расслаблялись в течение дня. Сегодня шезлонг – незаменимый спутник отдыха на море и весьма любимый атрибут загородного релакса. Море и пальмы, или тихое местечко в саду, и любимая книга плюс шезлонг – и мир уже притормаживает. Солнце уходит за горизонт чуть медленнее, и к вашему выходному или отпуску добавляется еще пара дополнительных часов. Загородный сезон на радио «Монте-Карло». Традиции отдыха на природе со всего света.
1: Спонсор программы ООО «Интерио».
2: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королева 1D.
4: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживание навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
1: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
9: Зачисляй, храни, трать! Зачисляй, храни, трать!
10: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
11: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама 0+.

0: Вопрос ему на суточно.ру. 6+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
4: Рэй Чарльз. «Джорджия in my mind».

0: Реклама.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58. Радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону пасмурно, ночью возможен дождь и плюс 21. Завтра ясно, осадков не ожидается. Ветер западный, слабый, с порывами до 8 метров в секунду и до плюс 25 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фреш».
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Городской кроссовер Джетур Дэшинг с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320 37 71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама. Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
6: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина». Под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком «Революции». Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Студия Focus Features планирует активно продвигать нашумевший хоррор-обсессия в наградном сезоне. Об этом сообщил режиссер фильма Кари Баркер. «Будет наградная кампания. Я точно не знаю, что за собой это повлечет, но буду пытаться обнадеживать себя по этому поводу, а сосредоточусь на том, что буду делать дальше», — сказал Баркер в интервью. Суммарные сборы обсессии в данный момент составляют $287 миллионов при бюджете в 1 миллион. Картина установила рекорд. Focus Features по сборам уже вошла в десятку самых кассовых хорроров за всю историю североамериканского проката. Сюжет «Обсессии» рассказывает о скромном неудачнике Биаре. В надежде заполучить любовь и внимание от своей коллеги по работе Ники, он покупает волшебную палочку, исполняющую любые желания. Постепенно девушка становится одержима парнем. Критики восторженно приняли ленту. У нее 94% на Rotten Tomatoes. Paramount назвала дату релиза нового полуметражного проекта Мэтта и Росса Дафферов, на счету которых очень странные дела. Безымянная лента стартует в зарубежном прокате 3 ноября 2028 года. Подробностей о сюжете пока нет. Дафферы выступят режиссерами и сценаристами картины. Для них это будет второй полный метр после хоррора «Затаившись» 2015 года. Изначально у братьев был подписан контракт с Netflix, однако в прошлом году они его расторгли и приняли предложение Paramount. Недавно Дафферы спродюсировали сериалы «Борроуз» и «У меня очень плохое предчувствие».

0: Реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
3: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
1: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону пасмурно, ночью возможен дождь и плюс 21. Завтра ясно, осадков не ожидается. Ветер западный, слабый, с порывами до 8 метров в секунду и до плюс 25 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
4: Реклама.
5: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города.

0: спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит договоренность. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 2 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.ру.
2: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за 1 час. «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
4: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о людях. В Бразилии 37-летняя женщина больше года выдавала себя за маленькую девочку и жила в приемной семье. СМИ сообщают, что полиция арестовала женщину. Та прожила целых 14 месяцев в доме семьи, которая согласилась приютить ее, думая, что она ребенок. Люди поверили, что девочка выглядит старше своих лет из-за заболеваний. Преступница утверждала, что у нее аутизм и целый ряд проблем со здоровьем. Кроме того, она говорила, что в детстве ее принуждали принимать гормоны. Чтобы выглядеть более убедительно, девочка вела себя демонстративно инфантильно, пользовалась детскими бутылочками и сосками, говорила тоненьким голосом и по ночам имитировала панические атаки. Она представилась именем Габриэлла. Приютившая девочку семья устроила ей праздник на 12-летие, покупала лекарства от ожирения и даже хотела официально удочерить малышку. В школу Габриэлла не ходила, поскольку убедила окружающих, что применявший к ней насилие отец найдет ее, если она пойдет учиться. Семья обратилась в полицию после того, как один из родственников заподозрил неладное. В ходе расследования выяснилось, что Габриэлла и ранее выдавала себя за другого человека. Она уже совершала подобные преступления в Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Минас-Жейрас, Рио-Гранде-ду-Сол и Гояс.
2: Спонсор программы ИП Пикалова Елена Ивановна.
3: Акция в Пихтинавто. Работа по проверке и заправке кондиционера всего за 1600 рублей. Плюс скидка 15% на очистку радиаторов автомобиля до 31 июля. Кондиционер подводит в жару. Делайте проверку минимум раз в год в летний сезон прямо сейчас. Не плавьтесь в пробках. Дышите прохладой. Приезжайте в Пихтинавто на Малиновского 13А/1, Нансена 156А и Шолохова 312.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: Пани, о пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – «Паубанк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
3: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону пасмурно, ночью возможен дождь и плюс 21. Завтра ясно, осадков не ожидается. Ветер западный, слабый, с порывами до 8 метров в секунду и до плюс 25 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Jetour Dashing всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фреш»?
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Jetour». Городской кроссовер Jetour Dashing с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320-37-71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама.
6: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения нового поколения SmartSight с выгодой до 15 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 30 июня в клинике «Эксимер».
7: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
8: Я без него никуда не поеду.
9: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 3 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о музыке. Режиссер Ладо Кватания снял клип для британской рок-группы Muse к песне Night Shift Superstar. Он указан в титрах как режиссер и автор сценария ролика, который был опубликован на YouTube-канале группы. Night Shift Superstar — это новый сингл группы. Он войдет в 10-й студийный альбом под названием The Wow Signal, релиз которого запланирован на 26 июня. Muse появились в 1994 году. В состав группы входит Мэтью Беллами, вокал, гитара, клавиши, Крис Волстенхолм, бас-гитара, бэк-вокал и Доминик Ховард. Ударные. Коллектив играет альтернативный и прогрессивный рок. Среди самых известных треков — Supermassive Black Hole, Starlight и Uprising. Ладо Кватания, родившийся в Москве, известен работой над многими клипами. В 22-м году вышел его дебютный полнометражный фильм «Казнь». Американская певица Фиби Бриджес анонсировала гастрольный тур, во время которого зрителям запретят пользоваться телефонами и любыми другими гаджетами. Артистка выступит в США, Канаде, Ирландии, Великобритании, Франции, Бельгии, Нидерландах, Германии, Дании, Швеции. На всех концертах аудиторию попросят запереть электронные устройства в ящике локера. Бриджес не разрешит фанатам пользоваться во время шоу даже умными часами. Доллар от каждого проданного билета певица перечислит на благотворительность — фонд, занимающийся помощью жертв сексуализированного насилия. Ожидается, что гастроли приурочат к выходу третьего студийного альбома артистки, но детали о нем пока неизвестны. Ранее Сабрина Карпентер говорила, что хотела бы в будущем запретить телефоны на своих концертах. Так уже поступил дуэт Silk Sonic. Silk Sonic не единственные музыканты, которые запрещают фанатам пользоваться гаджетами во время выступлений. Недавно такой же запрет ввел Ghost для своих концертов в рамках мирового тура. До него Боб Дилан попросил поклонников воздержаться от съемки. Билли Айлиш, напротив, поддерживает поклонников, которые хотят снимать на смартфоны ее концерты. По словам певицы, она и сама снимает и фотографирует все подряд и постоянно, так что не видит ничего плохого, если фанаты хотят пересматривать видео и вспоминать свои эмоции от концерта.

0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
1: Австралийский путешественник Бен Карлин, как и многие его коллеги, стал первым и единственным в своей категории. Его кругосветка не была ни пешей, ни велосипедной, ни тем более с участием экзотических средств вроде газонокосилки. Он обошел Землю на автомобиле-амфибии. По профессии Карлин был горным инженером, а идею большого путешествия вынашивал еще со времен военной службы. Тогда он впервые увидел американскую амфибию «Форд» и решил, что именно она — идеальный транспорт для кругосветки. Позже Бен приобрел такой аппарат на аукционе и переделал его под дальние странствия. Установил койку, радиостанцию и компас. Имя для нового корабля он позаимствовал из рекламного слогана дезодоранта «Half Safe», что в переводе означает «полубезопасный». Первый спуск амфибии на воду состоялся в январе 1948 года в Нью-Йорке. Экипаж — сам Бен и его жена Элеонора. Но первые четыре попытки окончились неудачей. Лишь с пятой, в июле 1950-го, супругам удалось тронуться по-настоящему. Из канадского Галифакса они доплыли до Азорских островов, затем от Марокко пересекли сушу до Гибралтара, переплыли пролив и через Европу вышли к Англии, по дороге преодолев и Ла-Манш. После этого последовал перерыв почти на 2.5 года. Новая глава путешествия началась в начале 1955-го. На этот раз они добрались до Индии. Правда, здесь Элеонора отказалась продолжать путь и подала на развод. Финишировал Бен Карлин в мае 1958 года в Монреале, спустя 10 лет после старта. Его маршрут включал почти 18 тысяч километров по морю и 63 тысячи по суше. А прославленная амфибия Half Safe теперь занимает почетное место в музее школы Гилфорд, где когда-то учился Бен Карлин.
0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
5: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно, чулитечка, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
8: Ватсон, кто это воет на болотах?
9: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
10: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
11: Музыка. Радио Монте-Карло. Часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
11: Радио «Монте-Карло».
13: Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону пасмурно, ночью возможен дождь, а плюс 21. Завтра ясно, осадков не ожидается. Ветер западный, слабый, с порывами до 8 метров в секунду и до плюс 25 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юси Дон».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит доказ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 4 часа дня. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп» – совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.com.
2: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
3: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
4: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Актер Шон Пен поделился, что больше не посещает церемонии награждения, потому что это плохо действует на его ментальное здоровье. В интервью для CNN во время кинофестиваля Трайбека актер объяснил, что пропустил недавнюю 98-ю церемонию Оскара, потому что она вызывала в нем ужас. «Слишком много людей, у меня это всегда вызывало чувство социального дискомфорта. Я решил, что больше не пойду туда, где находится группа из более чем 8 человек», — сказал актер. На самой церемонии стало известно, что Шон выиграл в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Битва за битвой». Пен добавил, что принял решение больше не приходить на кинопремии после того, как в этом году посетил «Золотой глобус». «И вот тогда я решил, я не могу это делать», — сказал актер. Пен также сказал, что не любит, когда фанаты просят сделать селфи с ним. По его словам, это высасывает душу. Британский актер Идрис Эльба заявил, что не будет играть Джеймса Бонда, несмотря на многолетние слухи о его участии во франшизе. В интервью британскому GQ звезда сериала «Прослушка» и фильма «Тихоокеанский рубеж» признался, что никогда не считал свое назначение на роль агента 007 реалистичным. «Джеймс Бонд был написан таким, каким был написан, и на это есть причины», — отметил актер. При этом он подчеркнул, что воспринимал подобные разговоры как комплимент. По словам Эльбы, одним из факторов остается восприятие персонажа в разных странах мира. Он считает, что не все зрители готовы принять темнокожего исполнителя в роли Бонда. Эльба также высказался о будущем знаменитой франшизы. По его мнению, создателям не стоит пытаться адаптировать образ агента 007 под современные тренды. Бонд настолько нереалистичен, что немного реализма не помешает, но не нужно пытаться сделать его слишком современным. Это прежде всего история об эскапизме, заявил актер. Разговоры о возможном участии Эльбы в Бондиане активно велись после ухода Дэниела Крейга, который завершил свою историю в роли агента 007 после выхода фильма «Не время умирать» в 2021 году.
2: Спонсор программы ИП Пикалова Елена Ивановна.
3: Акция в Пихтинавто. Работа по проверке и заправке кондиционера всего за 1600 рублей. Плюс скидка 15% на очистку радиаторов автомобиля до 31 июля. Кондиционер подводит в жару. Делайте проверку минимум раз в год в летний сезон прямо сейчас. Не плавьтесь в пробках. Дышите прохладой. Приезжайте в Пихтинавто на Малиновского 13А/1, Нансена 156А и Шолохова 312.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: В «Велкой пуповице» даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: ему на суточный ром.
1: 6+.
2: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
3: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и...

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону пасмурно, ночью возможен дождь и плюс 21. Завтра ясно, осадков не ожидается. Ветер западный, слабый, с порывами до 8 метров в секунду и до плюс 25 градусов днем.
2: Спонсор программы ООО «Фрэш К».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фрэш»?
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фрэш Джетур». Городской кроссовер Джетур Дэшинг с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320-37-71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама.
6: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофтоп 39». И я люблю, когда мясо сочетается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена. И атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Рофтоп 39» в центре Ростова, на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
7: Есть мужской вопрос интимного характера, требующие решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» в «Волт Хаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропическую курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
9: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: В Ростове 5 часов вечера.
1: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп сегодня заявил, что Вашингтон в будущем может отказаться от введенных ранее послаблений на санкции в отношении российской нефти. «Нефть теперь поступает», — сказал американский лидер журналистам на полях саммита G7, имея в виду ожидающееся возобновление движения судов через Ормузский пролив. Ранее в этом году США снимали ограничительные меры на покупку странами некоторых партий российской нефти. Власти Крыма с завтрашнего дня вводят запрет на передвижение на мототранспорте в ночное время, сообщил глава республики Сергей Аксенов до особого распоряжения. Временное ограничение на передвижение мотоциклов, мопедов, битбайков, квадроциклов, мотороллеров и иной мототехники будет действовать с 20 часов до 6 утра. По его словам, ограничения вводят с целью обеспечения безопасности, охраны военных, государственных и специальных объектов. Контролировать исполнение указа будет МВД по республике. В Ростове на этой неделе продолжается отключение света на дневной период с 9 утра до 5 вечера. Так проходят профилактические ремонтные работы. Завтра отключение в городе не запланировано, а вот 18 июня, в четверг, света не будет в части домов на улицах Дунская, Щербакова, Волжская, Коммунистический, 35-я, 37-я, 39-я линия. Узнать точные адреса отключений можно на сайте ДНРК. Власти Ростовской области заявили, что в регионе не вводили ограничения на отпуск топлива. Поводом для разъяснений стали комментарии местных жителей под постами в телеграм-канале губернатора, которые касались работы автозаправок. Правительство уточнили, что временные перебои с поставками возможны только на АЗС небольших организаций. Это связано с организацией закупочных процедур, а не с каким-либо ограничением со стороны исполнительных органов. По данным Центробанка России, курс доллара 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. В Ростове облачно плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем переменная облачность до плюс 25. Это все к этой минуте, о развитии событий ровно через час.
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло».
2: «Монте-Карло».

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карта показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается в 4 балла. Основные затруднения в проезде на Вятской, от Чурбакова до 50-летия Русельмаша простоите около 10 минут, как и на проспекте Королёва от автоцентра до улицы Вавилова. Задержитесь на Михаила Нагибина от Нансена до бульвара Комарова. Привокзальная площадь стоит от Красноармейской до Кировского проспекта и Будённовский от Береговой до Целиноградской. Желаем вам хорошего пути.
2: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
3: Ищите автомобиль, который подойдет именно вам. Добро пожаловать в «Сокол Моторс». Более 1000 автомобилей, новых и с пробегом, всегда в наличии. Каждый автомобиль проходит проверку и готов ко встрече с новым владельцем. Популярные марки, разные комплектации и выгодные условия покупки. Все в одном месте. Выбирайте автомобиль на сайте sokolmotors.ru и забирайте в «Сокол Моторс». «Сокол Моторс». Отношения бесценны.
4: Реклама.
5: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения нового поколения SmartSight с выгодой до 15 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 30 июня в клинике «Эксимер».
6: «Бию» — это красота твоего тела. «Бию» — это философия осознанного движения. «Бию» — это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. «Бию» —
7: клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: «Высотаремстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
9: Застройщик ООО «СЗ Домнефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ООО «СЗ Домнефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в листы бронирования в период с 1 6 2026 года по 30 6 2026 года. Не является публичной офертой.
10: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В «Домнефтестрой» бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Домнефтестрой». 204-61-85.
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Блокбастер «Человек-паук. Совершенно новый день» будет длиться 2 часа 30 минут. Такой хронометраж станет самым продолжительным среди всех фильмов о Человеке-пауке. Предыдущим рекордсменом был «Нет пути домой» — 2 часа 28 минут. В четвертой части мир забыл о существовании Человека-паука, из-за чего герою приходится анонимно защищать Нью-Йорк от процветающей преступности. В актерском составе фильма заявлены Том Холланд, Зендея, Сэдди Синг, Джон Бернтл, Марк Руффало и другие. Режиссером выступил Дастин Дэниел Крэттон. Релиз состоится 31 июля. Представлен дебютный кадр остросюжетного триллера «Сердце зверя». Главную роль в нем исполнил Брэд Питт. Режиссером выступил Дэвид Эйр. Релиз в зарубежном прокате намечен на 25 сентября. Сюжет фильма развернется вокруг бывшего спецназовца, который вместе со своим боевым псом попадает в аварию на Аляске и пытается выжить в поисках цивилизации. Одну из ролей второго плана исполнил Джей Кей Симмонс. Сценарий сочинил Кэмерон Александр. Питт также выступил продюсером «Сердца». Последний раз его можно было увидеть на экране в прошлогодней «Формуле-1».

0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
1: Маленькие женщины. Свой первый роман «Маленькие женщины» американская писательница Луиза Мэй Олкотт написала всего за 10 недель по заказу издательства и даже без особого вдохновения. Никто тогда и подумать не мог, что это произведение станет таким популярным. Книга вышла в 1868 году и до сих пор остается одним из самых значимых произведений американской женской литературы. Эта книга — автобиографический роман о трудностях в жизни женщин. Частично он написан по детским воспоминаниям писательницы. В книге рассказывается о четырех сестрах Марч, которые трудятся, учатся, развлекаются, мечтают и влюбляются. Они совсем не похожи друг на друга по характеру, увлекаются разными вещами и имеют разные взгляды на жизнь. Луиза Мэй Олкотт, как ее героиня Джо Марч, мечтала о литературной карьере. Но сначала ей пришлось ради небольшого заработка браться за любую, даже самую черную работу. Она была и прислугой, и швеей, и прачкой. Главная идея романа — упорный труд и самоотверженная щедрость. Правда, самой Олкотт вырваться из бедности удалось только благодаря маленьким женщинам. Жизненных перипетий писательницы, которая успела за свою жизнь побывать еще и военной медсестрой, хватило не на одну книгу. До «Маленьких женщин» Олкотт опубликовала «Больничные записки». Это дневник, который она вела на военной службе. А по мотивам романа «Маленькие женщины» впоследствии были созданы пьесы, фильмы, мультфильмы, опера и сериал.
0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Авторинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
9: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
10: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах работы России. Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
12: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
13: «Лента» – поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков.

0: шашлыков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык «Лента Фреш» из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! В ленту!
1: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Велкой Поповице даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 000 рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
8: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
9: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
10: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
11: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
12: We'll be right back.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове этим вечером будет облачно, возможны небольшие осадки до плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе переменная облачность, днем плюс 25, в утренние часы плюс 21, малооблачный ветер западный 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
3: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофф Топ 39». И я люблю, когда мясо сочетает с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Рофф Топ 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
7: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
9: Сегодня деловая встреча, завтра бездорожье. В выходные путешествия с семьей. Тэнк 500 легко меняет правила игры. Полный привод, рамная конструкция и салон бизнес-класса. С Тэнк 500 вы везде чувствуете себя уверенно. Только до конца июня в Тэнк Агат на Аксайском особые условия на покупку. Ловите момент.
10: Маршрут в Агат построен.
9: Телефон 305-05-00.
11: Код города 863.
12: Агат. Покупай выгодно.
13: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре Freehouse. Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ОСЗ Freehouse составит эконос. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: В Ростове 6 часов вечера.
2: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Россиян могут освободить от административной ответственности за самовольный ремонт дорог местного значения или участка возле дома. Такой законопроект внесли в Госдуму. Авторы инициативы считают, что сейчас добросовестный ремонт ям и других дефектов можно спутать с действиями, которые повреждают дорогу или мешают движению. За это гражданам может грозить штраф с 5 до 10 тысяч рублей. При этом правительство заявили, что дополнительное регулирование этого вопроса не требуется. Граждане с инвалидностью 1-2 группы, а также 3-й группы с ограничениями способности к самостоятельному передвижению могут бесплатно парковаться на специальных местах. Уже более 7 тысяч жителей региона подали заявки на получение этого права. Оформить льготу можно на автомобиль, в котором человек с инвалидностью находится как водителем, так и пассажиром. Подать заявление проще всего через портал госуслуг или многофункциональный центр. Социальный фонд рассматривает заявку автоматически в течение 15 минут. Данные о транспортном средстве сразу поступают в единую цифровую платформу в социальной сфере. С сегодняшнего дня в связи с производством строительно-монтажных работ по переулку Семашко будет действовать ежедневное ограничение движения на 4 часа. На участке от Пушкинской до Максима Горького также ограничена остановка и стоянка транспорта по переулку Семашко вдоль строения номер 61. Мера останется актуальной до 20 декабря этого года. В Ростове проверили 200 автобусов. О результатах инспекции сообщили городские власти на оперативном совещании с участием губернатора. В центре внимания оказались крупные остановочные пункты и пересадочные узлы. Специалисты также изучали жалобы горожан, поступившие на горячую линию. По итогам проверки нарушителей ждут штрафные санкции. По данным Центробанка России, курс доллара 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. В Ростове 21 теплооблачный. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем переменная облачность и плюс 25. Это все к этой минуте. Мы следим за развитием событий.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло.
3: Монте-Карло.

0: Ставки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карты показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается 5 баллов. Движение плотное на улице Малиновского. Стоит от моста через железную дорогу до железнодорожного переезда. Проведете здесь около 20 минут. Вятская задержит от Щербакова до Днепровского переулка, Немировича Данченко от Ларина до площади второй пятилетки. Также задержит Шолохова от Верхней Нольной до Октябрьской площади. Пригружены Малиновского в сторону КПЗ к Таганрогу трассе, Большая Садовая в обе стороны и Ворошиловский проспект в сторону моста. Желаем вам хорошего пути.
2: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
3: Нужен автомобиль для семьи, для работы, для города или для дальних поездок? Тогда выбирайте, а не соглашайтесь. Один автомобиль в поиске. Десятки вариантов в автоцентрах «Прайд». Под ваши задачи и возможности выбирайте лучшее. В «Прайд» более 1000 автомобилей от собственников. Только проверенные машины, которым можно доверять. Ваш автомобиль уже ждет вас на сайте pridecars.ru и в автоцентрах «Прайд».
4: Реклама.
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет.
5: Тогда включаю.
7: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
9: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
13: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
14: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
16: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о еде. Профессиональный консультант и дегустатор кофе из Италии Андрей Годино рассказал, в чем заключается секрет идеальной чашки кофе. Годино назвал главным критерием аромат напитка. По его словам, вкус кофе зависит не только от сорта и прожарки, но и качества воды. Кофе обязательно должен обладать приятным запахом и богатым ароматом, иначе он рискует оказаться испорченным. В мире кофейных ароматов под испорченным понимается что угодно, например, если запах затхлый, землистый, резиновый или лекарственный. Подчеркнул он. Ранее сообщалось, что в дубайском Джулит Кофе появился кофе по цене 80 тысяч рублей за чашку. Его готовят из кофейных зерен гейша линии Нида 7, редкого сорта, выращенного на склонах неприступного вулкана Бару в Западной Панаме. Повара посоветовали не чистить корень имбиря. Это упростит жизнь и даст больше пользы. Почистить корень имбиря не так просто. Кто-то использует овощечистку, кто-то делает это тыльной стороной ложки, но опытные кулинары советуют совсем не чистить имбирь. Стоит срезать только слишком твердые части. Кожура этой пряности нисколько не опасна, напротив, тоже полезна для здоровья. Это дополнительный источник клетчатки. Так, например, для приготовления имбирного чая нужно срезать с имбиря твердые части, а все остальное вместе с кожурой натереть на терке или мелко нарезать. Британский шеф-повар Том Хант уже много лет не чистит имбирь. Ранее он отмечал, что кожа имбиря настолько тонкая, что не чувствуется в блюде и при термической обработке практически полностью исчезает. Корень имбиря рекомендуют сохранить в герметичном контейнере в ящике холодильника или морозилки. В последнем случае срок хранения увеличится. Кроме того, волокна пряности станут намного мягче, что упростит дальнейшее использование.
2: Спонсор программы ИП Пикалова Елена Ивановна.
3: Акция в Пихтинавто. Работа по проверке и заправке кондиционера всего за 1600 рублей. Плюс скидка 15% на очистку радиаторов автомобиля до 31 июля. Кондиционер подводит в жару. Делайте проверку минимум раз в год в летний сезон прямо сейчас. Не плавьтесь в пробках. Дышите прохладой. Приезжайте в Пихтинавто на Малиновского 13А/1, Нансена 156А и Шолохова 312.

0: «Загородный сезон» на радио «Монте-Карло». Традиции отдыха на природе со всего света. Германия. Есть мнение, что такое понятие, как «дача», есть только в России. Однако существует еще как минимум одна страна, где с этим словом очень хорошо знакомы. Это Германия. В 1976 году в ГДР приняли закон, позволяющий пользоваться землей, находившейся в государственной собственности. И среди горожан дачи обрели огромную популярность. В ГДР их было около 3 миллионов. А после объединения Германии слово прочно вошло в немецкий язык, и сейчас так называют маленькие садовые домики для сезонного отдыха. Впрочем, есть в Германии и другие названия для этого летнего явления. Например, «Kleingarten», дословно «маленький сад». Размер участка обычно не превышает 4 соток, а домик должен быть не больше 24 квадратных метров. Есть участки, предназначенные исключительно для огородничества. Там нельзя построить вообще никакой дом. В лучшем случае сарай для лопаты, газонокосилки и шезлонга. Все участки находятся в садовых обществах и берутся гражданами в аренду. Но главное, для дачников действуют очень строгие и очень многочисленные ограничения. Проще запомнить, что на участке делать можно, чем что нельзя. А можно выращивать овощи и фрукты, отдыхать и не мешать соседям. Но немцы люди дисциплинированные, они не жалуются. И несмотря на все запреты, они очень любят загородный отдых. Загородный сезон на радио «Монте-Карло». Традиции отдыха на природе со всего света.
1: Спонсор программы ООО «Интерио».
2: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королева 1D.
4: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Джон Леннон.
1: Композиция «Imagine» была записана Джоном Ленноном в 1971 году и вошла в его самый успешный сольный альбом, получивший название этой композиции. Бывший президент США Джимми Картер о песне «Imagine». «Мы с супругой были во многих странах, примерно в 125, и везде песню Джона Леннона «Imagine» знают так же хорошо, как свой национальный гимн».
0: Джон Леннон. «Imagine».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове этим вечером будет облачно, возможны небольшие осадки до плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе переменная облачность, днем плюс 25, в утренние часы плюс 21, малооблачный ветер западный 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Jetour Dashing всего за 2 миллиона 39 900 рублей во «Фреш».
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Jetour». Городской кроссовер Jetour Dashing с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320-37-71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
5: Реклама. Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
6: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? Ривьера. Редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. У вас специализированный застройщик «Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
8: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
9: Свобода видеть. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения нового поколения «Смартсайт» с выгодой до 15 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 30 июня в клинике «Эксимер».
10: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
11: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель. Удобная корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
10: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
11: Королёва 1D.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит доконос. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
2: Радио «Монте-Карло».

0: повседневных товаров и не закрывают возможности для денежных переводов в целом. Из бюджета Ростова в качестве финансовой поддержки выделят 55 миллионов рублей для МУП «Ростов-Пассажир-Транс», самого крупного автобусного перевозчика города. Решение об этом принято на заседании Гордумы. Планируется направить 55 миллионов рублей на восстановление платежеспособности МУП МТК «Ростов-Пассажир-Транс» в рамках мер по предупреждению банкротства. Обанкротить предприятие решила компания «Магистраль». С ней «Ростов-Пассажир-Транс» в мае прошлого года заключил договор на поставку ГСМ на сумму чуть более 170 миллионов рублей. Однако выплатил только часть суммы и остался должен около 60 миллионов рублей. В Ростовской области в этом году установят 12 новых площадок для сдачи нормативов ГТО. Об этом сообщают на сайте Донского правительства. Объекты появятся в Ростове-на-Дону, Батайске, Волгодонске, Гукове, Зверево, Новочеркасске, Новошахтинске, Таганроге, Шахтах, а также в Аксайском, Каменском, Мясниковском районах. Как сообщил министр по физкультуре и спорту Алексей Обвинцев, создание площадок ведется в рамках федерального проекта «Развитие физической культуры и массового спорта». Общий объем финансирования составит 37 миллионов рублей. Комплекс ГТО считается одним из наиболее эффективных инструментов для привлечения жителей к активному образу жизни. В рамках федерального проекта «Спорт России» он способствует решению задачи, поставленной президентом Владимиром Путиным, вовлечь в занятия физкультурой и спортом 70% населения к 2030 году. По данным Центробанка России, курс доллара 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. В Ростове облачно плюс 21, по данным Яндекс.Погоды, завтра днем переменная облачность плюс 25. Это все к этой минуте, мы следим за развитием событий.
1: Вы слушаете радио «Монте-Карло». Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Еще один пункт потеряли ростовские дороги, итого 4 балла по данным Яндекс.Карт. Вот-вот и объявится третий, он же зеленый балл. Тем не менее, при затруднениях, которые местами, существуют и свободные участки. Но поговорим о красных зонах. К этой минуте на Большой Садовой в направлении от привокзальной площади к Театральному проспекту встречное движение чуть проще. Далее Ворошиловский проспект. Здесь он покрашен одной краской, то есть алые цвета присутствуют по всей длине и в обе стороны. Медленное движение транспорта, а вот на Буденновском немного свободнее, но и то причина медленного передвижения – это на стыке с Красноармейской дорожно-транспортное происшествие. Текучева от площади Гагарина до Текучевского моста переживает сейчас неторопливое поведение водителей в связи с низкой пропускной способностью светофора, потока и вообще там дорожные работы. К этой минуте о пробках все.
2: Спонсор программы ООО «Автопарк».
3: Автосалон «Джейку Сокол Моторс» в Аксае уже открыт. В честь открытия выгодные условия на приобретение Джейку J6. Автомобиль для тех, чьи дороги ведут за пределы асфальта. Камера 540 градусов, 19 ассистентов безопасности, особый режим климат-контроля для питомцев и внедорожная проходимость. Свобода без компромиссов. Джейку J6. Ваш путь начинается здесь. Аксайский проспект, 13. Джейку J6. Сокол Моторс.
4: Реклама. Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
5: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
6: Сегодня деловая встреча. Завтра бездорожье. Выходные. Путешествия с семьей. Тэнк 500 легко меняет правила игры. Полный привод. Равная конструкция. Конструкция и салон бизнес-класса. С Тэнк 500 вы везде чувствуете себя уверенно. Только до конца июня в Тэнк Агат на Аксайском особые условия на покупку. Ловите момент.
7: Маршрут в Агат построен.
6: Телефон 305-05-00.
8: Код города 863.
9: Агат. Покупай выгодно.
10: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Она является публичной офертой.
11: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Россия сохранит безвизовый въезд для граждан КНР на весь 2027 год. Заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова приводит ТАСС. По его словам, безвизовая практика показала себя положительно. Ранее официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь сообщил, что власти приняли решение продлить безвиз для российских туристов в КНР до 31 декабря 2027. Безвизовый режим для граждан КНР действует с 1 декабря 2025. При этом россияне получили возможность посещать Китай в упрощенном порядке еще с 15 сентября 2025 года. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, Россию посетили 2 миллиона китайцев, а Китай – около миллиона россиян. Россияне все чаще жалуются на подорожание отдыха в Турции. Особенно возмущают путешественников цены на питание за пределами отелей, экскурсии и другие дополнительные услуги, сообщает РИА Новости. Если раньше туристы спокойно ужинали в ресторанах за пределами отеля несколько раз за отпуск, то сейчас многие стараются ограничивать такие расходы. Жалобы в основном касаются цен на питание, напитки и пляжные услуги, пояснил представитель туротрасли в Анталии Махинур Астепе. Ранее сообщалось, что россияне в Турции стали меньше пить. Эксперты связали это с желанием туристов избежать лишних трат.

0: Реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
4: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Равирска. Панель за 2025 год.
5: В ленте.
6: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
4: Мессенджер для работы Bittrex24? Что тут? Каналы есть, кружочки есть, голосовые с расшифровкой. Вот это команде нужно. Берем. И сообщение сразу задачу делает. Еще и нейросеть. Это нам надо.
5: Bittrex24. Мессенджер для работы номер один. Чаты, видеозвонки, каналы, нейросеть. Бесплатные для команд любого размера. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
6: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comuse за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
7: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
8: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
9: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
10: Вы слушаете... Радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Ив Монтан.
1: Композицию «А Пари» для Ива Монтана написал его друг-исполнитель и автор песен Франсис Лемарк. Этого певца парижане с гордостью называли символом французской столицы. За свою музыкальную карьеру Лемарк сочинил порядка 400 песен, самый известный из которых стал трек «А Пари» в исполнении Ива Монтана.
0: Ив Монтан. «А Пари».
2: À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове этим вечером будет облачно, возможны небольшие осадки до плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе переменная облачность, днем плюс 25, в утренние часы плюс 21, малооблачный ветер западный 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭФЗ.
5: Реклама.
6: Ты слышала новый хит?
7: Нет.
6: Тогда включаю.
8: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
10: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
13: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
14: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
15: Сегодня деловая встреча, завтра бездорожье. В выходные путешествия с семьей. Тэнк 500 легко меняет правила игры. Полный привод, рамная конструкция и салон бизнес-класса. С Тэнк 500 вы везде чувствуете себя уверенно. Только до конца июня в Тэнк Агат на Аксайском особые условия на покупку. Ловите момент.
16: Маршрут в Агат построен.
15: Телефон 305-05-00.
17: Код города 863.
18: Агат. Покупай выгодно.
19: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет?
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт. Заезжай сегодня.
4: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
7: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» в «Олд Хаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8790. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
8: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о людях. Житель китайской провинции Шэньси по фамилии Шэнь в течение нескольких лет пытался получить квартиру, купленную в новостройке на 34-м этаже. Оказалось, что указанного в договоре этажа в доме вообще не существует. В 2013-м мужчина приобрел квартиру площадью 90 квадратных метров на 34-м этаже строящегося дома недалеко от города Сиань. Покупатель сделал первоначальный взнос, а застройщик пообещал сдать объект в 2015 году. Строительство затянулось, и только в 2017-м компания сообщила, что дом готов. Когда Шэнь попросил передать ему ключи, выяснилось, что в здании всего 32 этажа. Сначала застройщик предложил покупателю на последнем этаже, однако спустя несколько месяцев заявил, что и этот вариант больше недоступен. В итоге мужчина потребовал вернуть деньги. Компания выплатила ему часть средств, но затем прекратила выходить на связь. Суд встал на сторону покупателя и постановил вернуть мужчине оставшуюся сумму. Королевская почта доставила журнал мужчине из Великобритании, который он заказывал 19 лет назад. В 2007-м мужчина решил приобрести журнал о воспитании детей для своей молодой семьи. 52-летний Пол Эдвардс купил выпуск «Mother and Baby», когда его дочери было полтора, а также ожидалось пополнение. Однако посылка пришла только спустя 19 лет. Сейчас дети уже выросли, стали совершеннолетними и учатся в университете. К журналу прилагалась бумага с извинениями за причиненные неудобства. Королевская почта сообщила, что они ежедневно проверяют свои отделения доставки и с большей вероятностью журнал вернули в почтовую систему, а не потеряют.

0: Реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: Круглосуточно ром.
1: 6+.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
5: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
6: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
7: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
8: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
9: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
11: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
12: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Вы слушаете радио «Мо».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове этим вечером будет облачно, возможны небольшие осадки до плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе переменная облачность, днем плюс 25, в утренние часы плюс 21, малооблачный, ветер западный 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Ты серьезно? Джетур Дэшинг всего за 2 миллиона 39 900 рублей во Фреш?
4: Ага. Новые автомобили в наличии. Выгода до 600 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Городской кроссовер Джетур Дэшинг с максимальной выгодой от 2 миллионов 39 900 рублей. Каска и дополнительное оборудование в подарок. 320-37-71. Аксайский проспект, 19. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по трейд-ин. Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Deadline сообщает о стартовавших пробах на роль Колина Криви во втором сезоне сериала «Гарри Поттер». Новые эпизоды начнут снимать осенью. Второй сезон будет основан на книге «Гарри Поттер. Тайная комната». Персонаж Криви был фотографом в школе Хогвартс. В фильмах «Уорнер» его играл Хью Митчелл. Главным ролям в шоу вернутся Доминик Маклафлин, Арабелла Стентон и Аластер Стаут. Первый сезон «Гарри Поттер и философский камень» стартует на HBO 25 декабря. Режиссер Стивен Спилберг прокомментировал успешные финансовые показатели инди-хорроров «Обсессия» Кари Баркера и закулисье реальности Кейна Парсона. «Думаю, это здорово, что у них, по сути, было очень мало денег, особенно у «Обсессии», которая обошлась в $1 миллион, а у закулисья реальности, может быть, бюджет был 10 или 9 миллионов. Они отлично себя показали, и я приветствую их. Я пока не видел закулисье, но собираюсь, однако мне удалось посмотреть «Обсессию», и я остался в восторге», — поделился Спилберг в новом интервью. «Обсессия» студии Focus Features освоила в мировом прокате $166 миллионов. «Закулисье» уже стало рекордсменом A24 в США, первый фильм, собравший более $100 миллионов. Новый фильм Спилберга «Sci-Fi. День разоблачения» стартует в прокате 12 июня.
2: Спонсор программы ИП Пикалова Елена Ивановна.
3: Акция в Пихтинавто. Работа по проверке заправки кондиционера всего за 1600 рублей. Плюс скидка 15% на очистку радиаторов автомобиля до 31 июля. Кондиционер подводит в жару. Делайте проверку минимум раз в год в летний сезон прямо сейчас. Не плавьтесь в пробках. Дышите прохладой. Приезжайте в Пихтинавто на Малиновского 13А/1, Нансена 156А и Шолохова 312.

0: Реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в выгоду.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
4: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: putting on the Ritz. Putting on the Ritz. Putting on the Ritz.
1: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2610-1-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Рэй Чарльз. Композиция «Hit the Road, Jack», ставшая известной во всем мире в исполнении Рэя Чарльза, была написана не самим блюзменом. Песню сочинил для музыканта его друг Перси Мейфилд. В 1961 году Рэю Чарльзу с работой «Hit the Road, Jack» удалось возглавить национальный

0: Реклама.
1: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
2: Я без него никуда не поеду.
3: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Элвис Пресли.
1: По словам продюсера и гитариста Чета Аткинса, работавшего с Элвисом Пресли над песней «Are You Lonesome Tonight», певец во время записи трека очень хотел создать в студии атмосферу романтики, для чего выключил практически все осветительные приборы. Когда работа над композицией была завершена, Элвис несколько раз переслушал «Are You Lonesome Tonight» и, убедившись, что все звучит идеально, сказал, что это одно из его самых удачных произведений.
0: Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight?

0: Реклама.
1: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
2: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

слушаете радио «Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2610-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».